0: 12:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй всеки ден.

0: Madonna y Martin Garrix. Big Hill.
1: Дознавате наскоро на Антена Хит Парада.